0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метра в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Литва готовится к переходу ко всеобщему призыву. Но для расширения призыва не хватает казарм, инструкторов и возможностей для подготовки. Кто и на каких условиях будет служить? Наркотики в пирожных, таблетки под видом пищевых добавок и даже взрывные устройства, спрятанные в обычных вещах, что пытаются переслать нелегально и как такие отправления обнаруживают. Почему антибиотики теряют силу и не окажемся ли мы однажды без лекарства против болезней, которые давно привыкли считать излечимыми? Эти и другие материалы читайте в 40-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метров в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метров в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метров в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы.
2: Это программа «Дай вы же имите, я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе основатель фонда Blue Yellow, уже больше 10 лет помогающего Украине. Йонас родился в Швеции, но является гражданином Литвы. Поэтому Дайва спрашивает его об идентичности. Насколько естественно для человека,

0: со шведскими корнями, говорите себе «я из Литвы».
1: Да, абсолютно всегда.
0: Особое внимание Дайва обращает на точку отсчета, которую называет сам Йонас, 2014 год и оккупацию Крыма. Именно с этого момента у него появляется внутреннее чувство ответственности за Литву.
2: Даже
1: не желание. С юных лет я был связан со Швецией, учился там в университете. Я не суперпатриот, не люблю парады. Но что дала Швеция? Все-таки чувство долга. Если ты там живешь, это, скажем, общественный долг. И глубоко понимаешь, если случится кризис, а кризис уже пришел, что-то придется сделать. Приведу один пример. Именно в контексте Крыма. Приходят русские люди и оккупируют, и никто реально ничего не делает. Все просто смотрят, и это уже свершившийся факт. Похожая ситуация была в Литве в 1940 году.
0: Охмана есть личный пример на эту тему. 2014 год, Украина.
1: Он говорит, ты со мной говоришь по-русски, но с акцентом. Как так? Из Швеции, говорю. Он говорит, не может быть. Какие-то литовцы еще ездят. Это я могу понять, но швед точно не может быть.
0: Йонас привез в студию несколько трофейных предметов, символику, которую использует российская пропаганда.
2: Что там свято Россия, так сказать, Святая Русь.
1: Святая Русь и такие брутальные символы, давящие на всех, с образами смерти, с националистическими элементами. Вот, например, шеврон, эмблема штурмовика петербургского. У нас неплохая коллекция символики Вагнера. Шевроном там много всего с черепом. Я иногда специально смотрю военные фильмы. Там такой стиль. Большие отряды военных, которых как бы забирают, и они идут всех убивать или умирать, но все равно идут с песней. Такие фильмы каждый день показывают по российскому телевидению. И они дают такой нарратив. Ты лишь малая часть чего-то большего. И если тебе от этого не по себе, ничего страшного. Так надо.
0: А есть еще пример, насколько глубоко это работает даже на бытовом уровне.
1: Приведу один пример. Был у меня пленный, совершенно необразованный. Спрашиваю, сколько будет 2×3? Не может ответить. Никаких элементарных знаний, даже по математике. Спрашиваю дальше, сколько людей живет в России? Ну, 3 миллиона, отвечает. Вот и все его понимание.
2: 3 миллиона.
0: В финале о том, что для него неотделимо от Литвы.
1: Для меня неотъемлемая часть Литвы – это именно демократия. Мы действительно имеем право выбирать своих руководителей, отправлять их в отставку, участвовать в выборах и голосовать. Это и есть право человека. Свобода слова – неотъемлемая часть Литвы.
0: На этой неделе в программе «Я из Литвы» был основатель фонда Blue Yellow Йонас Охман. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах «Радио Р».
3: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
4: Радио «Р». Твое осеннее настроение.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: нравится.
1: Реклама.
2: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Политики предлагают сэкономить до 1 000 000 000 евро, сократив число дней, проведенных на больничном. Но не обернется ли борьба с симулянтами давлением на тех, кто действительно болен? Два пассажира могут лететь одним самолетом, сидеть рядом и заплатить за билеты совершенно разные суммы. Разбираемся, как путешествовать, не переплачивая за перелет. Цены на проживание в студенческих общежитиях Вильнюса растут, но качество жилья не всегда растет вместе с ними. Что скрывается за дверями общежития? И за что на самом деле платят студенты? Эти и другие материалы читайте в 40-м номере «Экспресс-недели».
1: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метров в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио R. Проверено временем.

0: Ньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Дėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
0: Радио Р.
4: Здоровку стримаю.
5: Здоровенькие.
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милые, мню.
4: Умните.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Далевоудамас азартнёся лошимося гали прорасти не тек пинигус.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Радио Р.
1: Сегодня местами синоптики обещают нам дожди. Ветер 4-8 метров в секунду. Днем же столбики термометров поднимутся до 14-17 градусов. И это уже хорошо. На востоке и на юго-востоке будет чуть-чуть прохладнее.
0: Вы слушаете Радио Р.

говоришь, что мне проще остыть, но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто прости.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai pop-muzyki Thomas Anders в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р. Отличное радио.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is-

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Я из Литвы.
1: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемите о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио «Р» на волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Ну что же, терпеливых, как известно, всегда ожидает награда, и мы с вами, кажется, дотерпели, досмотрелись на тучную и серую дождливую погоду, и, наконец-то, с лучами солнца, хорошим таким, даже еще где-то летним настроением, встречаем очередной уикенд в компании лучшей музыки и лучшего, как говорится, настроения. Радио Р, осень продолжается, по-настоящему золотая, по-настоящему красивая, и даже местами теплая, так что есть прекрасный и замечательный шанс побыстрее закончить все свои рабочие дела и обязанности и отправиться на заслуженный отдых. Мы его заслужили, мы, безусловно, что-то запланировали, и пускай все эти планы обязательно сбываются. Дорогие друзья, здесь с большим удовольствием вас приветствую на Радио Р. В ближайшие два часа будем говорить о тех артистах и тех песнях, которые делали наше с вами настроение чуточку лучше, благодаря тому, что чаще появлялись здесь в эфире нашей радиостанции. Ваши голоса посчитаны. В ближайшие 120 минут обещаю вам рассказать о тех 20 лучших треках, которые на этот раз являются, ну, по-настоящему мейнстримом. И, соответственно, начнем, как всегда, с небольшой, сухой, но нужной статистики. К сожалению, у нас сегодня покидает дуэт танцевальный, дуэт, который нам запомнился своим пребыванием длительным здесь, в лучшей двадцатке, DJ Smash и Артем Качер. Это было качественно, было интересно, но, к сожалению, настало время прощаться. После 17 недель пребывания здесь трек «Клатч» покидает на этот раз в балтийскую двадцатку и переносит нас на строку 20 здесь, воссоединившиеся вновь готовые тряхнуть стариной Денис Клявер и Стас Костюшкин. Они же «Чай вдвоем». Дорогие друзья, этот самый «Чай» прямо сейчас принес нам новый трек под названием «Солнце и сердце». О нем мы сегодня еще чуть-чуть коротко поговорим и обсудим, но чуть позже. Давайте прямо сейчас, не откладывая, начинаем. 20-я строка и «Мастодонты». «Чай вдвоем». Как раз-таки на ней первая неделя здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде.
0: 20-е место.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
8: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 19 место.
9: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Новички на этой неделе оказались скромными. Ровно 7 дней назад здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, мы представили вам дуэт Камбулата и Минаевой. Уступили они, соответственно, свою 20-ю строку на 19-ю, разменяв ее. И именно там сегодня и встречаем трек «Половина». Первая неделя позади. Дальше, надеюсь, будет проще и легче, и не так, в общем-то, застенчиво. Так что, дорогие друзья, голосуйте, если это ваш фаворит. www.radio.r.lt. Если нет, давайте слушаем дальше и будем этих фаворитов искать. Тот самый Денис Клявер, который сегодня у нас звучал на строке номер 20, вместе с коллегой Стасом Костюшкиным поделился подробностями создания нового трека «Солнце и сердце», который он записал совместно со своим коллегой по группе «Чай вдвоем». Он также прокомментировал дополнительно и использование технологий искусственного интеллекта в создании песен и клипов. По словам Клявера, композиция «Солнце и сердце» была написана в творческом сотрудничестве с Костюшкиным. Мы загорелись в какой-то момент, я написал куплет и музыку, а он взял и дописал все остальное. Потом мы тут же придумали рилсы, запустились в интернет и, в общем-то, понеслась, рассказал Клявер. Артист подчеркнул важность визуальной составляющей для поклонников и отметил, что обсуждает с режиссером возможность снять полноценный клип на этот трек. Отвечая на вопрос, почему в клипе вместо актрисы на данный момент был использован искусственный интеллект, Клявер пояснил, что команда искала подходящую героиню, но решила попробовать поэкспериментировать и с ИИ-технологиями. Также певец, тем не менее, добавил, что зрители пока неоднозначно воспринимают эти технологии. Кому-то нравится, а кого-то это отталкивает. Клявер подчеркнул, что искусственный интеллект крутой, по его мнению, инструмент, но призвал не придавать ему настолько большого значения, чтобы он взял полный контроль над творческим процессом. Ну что ж, понравилось, попробовал и отложил немножко в сторону. Будем ждать, соответственно, реальных клипов на реальный трек «Солнце и сердце». Может быть, он также выйдет на трек «Половина», который мы только что услышали в нашем эфире. А может быть, можно просто запустить и клип, созданный на трек «Море привет» группы «Добро». Ну так, чтобы и видеть, и слышать одновременно. Технологии позволяют, дорогие друзья. А группу «Добро», в общем-то, позволительно прямо сейчас еще раз послушать. Здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде. Может быть, кто-то на этой неделе ввиду прекрасной, замечательной погоды, именно это морю и скажет. «Море, привет!» Группа «Добро», 18-я неделя. К сожалению, 5 строк потеряно, но дело незамысловатое, все-таки октябрь на дворе. Тем не менее, место номер 18, группа «Добро», «Море, привет!»
0: 18-е место.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 17 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Певица Монеточка, понаделавшая много шума в сети со своим знаменитым треком «Монополия», в нашем балтийском музыкальном хит-параде пока, в общем-то, такого же шума достичь не смогла. Ну, в общем, пошумели несколько недель на строке номер 14. Пора, как говорится, и честь знать. Сегодня, к сожалению, выше трек не пошел. Минус 3 позиции «Монеточка» теряет. 6-я неделя, и у трека сегодня место номер 17. Надеюсь, дальше будет намного лучше. О завершении своей музыкальной карьеры большим, крупным масштабным туром заявил британский певец и автор песен Род Стюарт. Он объявил, что его предстоящий гастрольный тур станет последним в его карьере, которая длится более 60 лет. Об этом 80-летний, внимание, артист сообщил в социальных сетях. Ожидается, что будущее турне Стюарта начнется в апреле будущего года на стадионной площадке Three Arena в Дублине. Затем серия концертов пройдет по крупнейшим аренам европейских стран, в том числе Великобритании, на лондонской сцене O2 Arena. На некоторых концертах музыканта также будет выступать и приглашенный артист. Им станет британский поп-исполнитель Говард Джонс, известный по хитам What is Love и Things Can Only Get Better. К тому же, блюз-рок-исполнитель отметил, что выступает на сцене с любимой музыкой с 19 лет и за все эти годы успел посетить ряд стран мира ради творческих встреч с многочисленными поклонниками. В завершении Род Стюарт выразил надежду на то, что сможет удивить фанатов зрелищной постановкой шоу и исполнением собственных треков, которые давно стали его визитной карточкой. Среди них All for Love, Sailing, In a Broken Dream, Please и многие другие. Стюарт также отметил, что не исключает в дальнейшем разовые выступления, но при этом стремится нынче проводить больше времени со своей семьей и находиться в покое. Ну что ж, будем, соответственно, надеяться, кто-то, возможно, решится приобрести билетик и вместе с иконой 60 тех самых десятилетий попрощаться знаково на его живом выступлении. Ну а мы тем временем переходим, в общем-то, возвращаемся в молодое крыло. Здесь пытаются наверстать упущенное наши звезды из нулевых. Five Star Family и Fargo с треком «Перемотай». Этот трек уже две недели здесь находится, в балтийском музыкальном хит-параде. На третьем произошло некое движение вверх и, как мне кажется, позитивное. Плюс две позиции сегодня для вот этого трио. Встречаем их на 16-й строке балтийского хит-парада.
0: 16-е место.

0: Хит-парад ТОП-20.
1: Небольшая пауза, что приятно вновь. Мы же все-таки на Радио Эр музыкальная. Мы будем говорить о тех, кто, к сожалению, на этой неделе ждал, надеялся и, в общем-то, был уверен практически, что попадет сюда в разряд.

которую я с большим удовольствием хочу пригласить сюда еще раз позвучать в эфире Радио Р. Может, после этого вы обязательно отметите вашим вниманием нашу соотечественную Кристину Арбакайте с треком «Цветок». Представила она этот трек еще в конце августа. Уже несколько недель он здесь томится на полке и ждет своего часа. Надеюсь, что это случится уже через ближайшие 7 дней. Но нужны ваши голоса. Как этой песне, так и всем остальным, если они вам понравились. www.radio.r.lt. Адрес напоминаю, а Кристину Арбакайте в эфир прямо сейчас приглашаю. Новинка.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вспомнив, как говорится, кто еще готов нас порадовать здесь в лучшей двадцатке, мы возвращаемся к ее нынешним героям. И прямо здесь, как мне кажется, прекрасная и замечательная работа продолжает наш эфир. Джонни и Тассо. Стильно, красиво. Вторая неделя, плюс 4 позиции вверх. В общем, начинает потихонечку заявлять о себе. Меня это радует, не скрою, преклоняюсь перед талантами обоих исполнителей и артистов. Так что для меня это вполне успешный себе дуэт, который, как мне кажется, абсолютно не нуждается в отдельном представлении. Будем надеяться, что и дальше, в общем-то, вы не обойдете его вниманием. И давайте поговорим про различные выборы профессий, в том числе известных артистов. Вот, например, певица Саша Савельева рассказала в недавнем интервью, что сподвигло ее к получению второго высшего образования по специальности психолог-консультант. Сейчас она совмещает индивидуальные онлайн-консультации с творческой деятельностью. Поп-исполнительница объяснила, что интерес к психологии возник после перенесенной послеродовой депрессии, с которой ей помогли справиться специалисты. Именно этот опыт побудил ее освоить профессию психолога, чтобы помогать, соответственно, другим людям. 42-летняя певица призналась, что среди ее клиентов пока нет знаменитостей, при этом она не исключила, что в будущем у нее может даже состояться супер-баттл с другим исполнителем Стасой Пьехой, который также получил образование в области психологии и психоанализа. Так что что-нибудь придумаем. Какой-нибудь проектик, например, сможем совместно и замутить, с улыбкой добавила артистка. Стоит напомнить, что Саша Савельева родила первенца сына Леона в марте 2019-го. Отец мальчика, актер театра и кино Кирилл Сафонов, за которого звезда вышла замуж давным-давно в 2010-м. Ну что ж, пережив сама депрессию, артистка готова подарить, соответственно, другим позитив и ключ к хорошему настроению. Это прекрасно, как мне кажется, когда ты можешь поделиться положительным опытом и, в общем-то, кого-то, в общем-то, привести в чувство даже таким вот психологическим тренингом. Желаем удачи Саше Савельевой в освоении второй профессии. Про музыку тоже рекомендую не забывать, но вот поговаривают, что у нее новый дуэт совсем скоро состоится. С кем, пока непонятно, но будем, в общем-то, следить за новостями. Тем временем состоявшееся абсолютно полноценное трио Егора Крида, Артика и Асти продолжает здесь искать свой рекорд. Он может быть найден уже через недельку. Вам все, что осталось, это немножко еще артистов поддержать, но хотя бы в ближайшие 7 дней. Сегодня у трека «Карма» уже 19-я неделя звучания здесь в хит-параде. Теряют они 3 строки, поэтому, в принципе, 20-я неделя, в общем-то, в обозримом будущем вполне возможна. Так что давайте-ка нажимаем на кнопки www.radio.r.lt, если это ваш фаворит. А если нет, слушаем и получаем удовольствие. 14 Егор Крид, Артик и Асти, «Карма».
0: 14 место.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Топ спорт, казино, Лежибос. Топ спорт. Топ спорт, Лежибос. Далива удамас азартнюся лошимуся гали прорастинять тек пинигус.
4: Ши папраста радио рекламос клипа. Dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: NT Sell, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Певица с сильным характером, не собирающаяся ни в коем случае сдаваться и идти назад. Я, конечно же, про Нюшу, которая кое-какие недели провела, скажем так, в грусти и печали о том, что ее новый трек немножко подзабыли. И вот сегодня смогла взбудоражить двадцатку неким камбэком. Три позиции, как мне кажется, камбэк достаточно внушительный. И будем надеяться, что еще впереди у артистки в том числе возвращение в лучшую десятку. Но здесь ее нужно поддержать особенно активно. Просто небольшого количества голосов точно не хватит. Так что, если вам хочется лицезреть Нюшу в первой десятке нашей программы, вам смело на наш сайт обратиться в интернет. Советую, а если нет, давайте-ка обсудим коротко итоги прошедшего MTV Video Music Awards. На нем американская поп-звезда Тейлор Свит стала абсолютным рекордсменом по количеству наград, получив на церемонии этого года премию в новой номинации «Лучший режиссер-исполнитель». Это, в общем-то, ей позволило опередить Бейонс, с которой Свифт ранее делила первое место, имея по 30 статуэток, сообщает издание Page Six. Введение новой награды «Лучший режиссер-исполнитель» призван отметить вклад артистов, активно участвующих в создании визуального контента и влияющих на развитие музыкального видео. Кроме того, Тейлор Свифт получила премию «Видео года» за клип на композицию «The Fate of Ophelia» из альбома «The Life of a Showgirl». В своей благодарственной речи певица посвятила эту награду Долли Партон, которая, к сожалению, ушла из жизни в августе в возрасте 80 лет. На церемонии также состоялась и премьера нового музыкального клипа Свифт на сингл «Patient Zero», режиссером которого выступила опять же сама певица. В клипе снялись известные актеры Колин Фаррелл и Дакота Джонсон, и эта работа стала первой крупной видеоработой певицы после ее недавней свадьбы с игроком команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси. Программа мероприятия также включала в себя трибьюты в честь Долли Партон и Джорджа Майкла, а также выступления таких артистов, как Рая, Бруно Марс и Шабо Зей. Ну что ж, прекрасная церемония и очередной супер-рекорд Тейлор Свифт. Я уже просто сбился со счету, сколько их на ее счету. Но, в общем, кажется, что и следующий, вот, пожалуйста, режиссером нового клипа она тоже выступает, следующий номинант и победитель этой же самой премии, лучший режиссер-исполнитель, тоже может достаться именно ей. Тогда Бейонсе придется снова возвращаться на сцену, иначе перегнать Тейлор Свифт будет уже невозможно. Ну что ж, о рекордах мы не забываем, в том числе и про Джонни еще раз вспоминаем, потому что сегодня у нас оно два раза выступает во втором десятке. Сначала Стасу, а теперь еще и с Федуком. Трек «Лето», ну, в общем, сейчас стал более актуальным, чем недели ранее. И поэтому потерял совсем чуть-чуть. Две позиции. Выходит дуэт из лучшей десятки. Сегодня пребывает на строке номер 12. И самое главное, что вот оно, это бабье, дедье, неважно, какое лето, но продолжается. Это точно. Это важно. 12 место. Джонни и Федук с летним настроением здесь, в осеннем Балтийском музыкальном хит-параде. 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, первый час нашего с вами общения, как вы догадываетесь, наверное, по строке номер 11 подходит к своему завершению. Никоим лучшим образом закончить, чем позитивные песни на хороший лад. И не хотелось, так оно и случилось. Никита Киосе сегодня у нас в лидерах второго десятка. Его трек под названием «Все получится» за месяц преуспел и добрался-таки до лидерства во втором десятке Балтийского музыкального хит-парада. Будем надеяться, что следующий подарит, соответственно, место первое, но уже в десятке первым. Кто там, дорогие друзья, мы обязательно услышим совсем скоро, после небольшого перерыва, но отпустить вас просто так я не могу и не хочу. Начинаем наш отчет новых треков с новой песни исполнительницы «Северная». Называется песня «Лучший день». Выпущена она была еще в августе этого года. Легкий, вдохновляющий трек о моменте здесь и сейчас, о радостях жизни и личных светлых воспоминаний. Ну, в общем, тоже прекрасная песня. Сама «Северная» — это творческий псевдоним некой исполнительницы, которая только начинает набирать популярность, причем в первую очередь на стриминговых сервисах и в социальных сетях. В музыкальной индустрии под этим именем продвигается молодая, пока независимая и неизвестная артистка. Ее треки — это лаконичная, меланхоличная или, напротив, вдохновляющая современная поп-музыка с упором на электронное звучание и короткий хронометраж песен. Это правда, что касается короткого хронометража. Тут всего 2 минутки 30 секунд, но за это, как говорится, можно было вместить все эти мысли, которые артистка хотела передать по поводу лучшего дня. Именно этого лучшего дня в пятницу, субботу и воскресенье я вам от всей души желаю. И представляю вам большую премьеру здесь, на Радио Р, в завершении этого часа. Певица «Северная» с треком «Лучший день». Мы не прощаемся. Говорю вам до скорой встречи. Буквально через пару-тройку минут мы возвращаемся сюда, в студию Радио Р, и представляем лучшую десятку. Оставайтесь с нами.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад пребывает в особом замечательном настроении. Еще раз вас всех с удовольствием приветствует. Ну, потому что погода за окном шепчет, что пора насладиться этим моментом. Напомню, что ждали мы его на этот раз долго, прям практически с первого календарного дня осени. Осень напомнила, что она существует и, в общем-то, нас подморозила. Где-то мы промокли, где-то, может, злились даже, бронились на нее. Но теперь вот можем, в принципе, немножко отыграться. Так что, если планы составлены, если шашлыки замаринованы, а настроение вот такое, чтобы на природу выбраться, берите в компанию нас, дорогие друзья. Я имею в виду Радио Р, конечно же. Для того, чтобы настроение было еще лучше, впереди у нас 60 минут лучших треков. Самые топовые, самые лучшие и вами самые любимые треки. Далее здесь в эфире Радио Р. Но как же продолжить без того, чтобы еще раз объявить, кого мы сегодня уже услышали? А ими стали 20-е место. Сегодня за группой «Чай вдвоем», «Солнце и сердце». Камбулат Минаева, строкой выше, 19-й, «Половина». 18-я группа «Добро», «Море, привет». «Монеточка» 17-я с треком «Монополия». «Five Star Family» и «Фарго», «Перемотай» 16-й, а «Джонни Тассо» с тобой 15-й. 14-е место «Егор Крид», «Артикасти», «Карма». 13-я «Нюша» с треком «Полароида». 12-й «Джонни» и «Федук», вновь «Джонни», трек «Летом». 11-е место за Никиты Киосей с треком «Все получится». Ну а на 10-м сегодня у нас человек, который старался, да, помочь нам не сойти с ума. Но здесь, как тут разберешься, погода разная, настроение разное, работа разная, все разное, дорогие друзья. Don't go mad. Вот моя вам рекомендация, дорогие друзья. Take it easy и enjoy the weekend. Слов много английских выражений, но все это уместилось в настроении трека Don't go mad, лирика, которая сегодня и открывает лучшую десятку. Место 10-е, неделя 14-е. Продолжаем, дорогие друзья.
0: 10-е место.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио Р. Твое любимое радио.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: 9 место.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20. 8-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа «Градусы», еще раз всем доказавшая, что они далеко не старички и готовы утереть нос даже самым модным, бодрым, молодым, ну и в очередной раз выиграв лучшую двадцатку, они продолжают терять популярности, но после того, как, в общем, ты стал победителем, которых не судят, соответственно, дальше уже дело просто времени и ваших чувств. Ну, пока они вот определяются не в сторону группы «Градусы», минус две позиции еще трек теряет, вот так каждую неделю по две строчки, ну, в принципе, вот таким же, как говорится, медленной походкой. Мы еще долго будем слушать группу «Градусы» здесь. 11-я для них неделя. Трек «На ресницах» только что прозвучал на месте номер 8. Ну, а мы про чудеса. Сюрпризы, они случаются. Даже с большими и крупными артистами иногда случаются такие вот редкие моменты, когда они, ну, просто становятся на одну секунду простыми людьми. Рэп-исполнитель, автор песен «Хамали», поделился с подписчиками личного блога трогательной историей. Артист неожиданно появился на свадьбе своей поклонницы и исполнил для новобрачных песню. Видеороликом с небольшим и необычным сюрпризом 34-летний музыкант поделился в своих социальных сетях. По словам «Хамали», инициатором выступления стала подруга невесты по имени Светлана. Она отправила артисту сообщение в соцсети, предложив ему стать частью торжества. «У тебя есть невероятно красивая песня для жены. Мы подумали, что именно она могла бы стать идеальным подарком для молодоженов», процитировал певец сообщение интернет-пользовательницы, отметившей, что его появление на празднике станет незабываемым моментом. Речь идет о лирическом сингле «Песня для жены», который выпустил он Хамали в прошлом году и посвятил своей супруге Эмили. Как уточнил Хамали, невеста оказалась непростой. Девушка работает журналисткой и уже не раз у него брала интервью. Часто пересекалась с ним по рабочим проектам и, в принципе, в жизни. Артист признался, что перед спонтанным выступлением даже немножечко нервничал. «Потому что я никогда так не делал, когда ждешь реакцию и не понимаешь, понравится или нет. Конечно, надеюсь, что понравилось, но все равно какое-то волнение, безусловно, присутствовало, когда приходишь на мероприятие с сюрпризом». Ну что ж, вот такой вот прекрасный, замечательный музыкальный подарок. Уверен, в восторге были не только молодожены, но и все гости. Ведь сюрприз по-настоящему был, как мне кажется, очень и очень приятным, неожиданным. А что самое, как мне кажется, как нельзя кстати, Хамали умеет создать настоящий атмосферный такой вот чувство праздника. Я бы так это коротко подытожил. Ну что ж, прекрасно. Об еще одном интересном событии тоже с большого концерта известной артистки далее поговорим, но пока давайте сделаем паузу, конечно же, на героев балтийского музыкального хит-парада, в том числе Марии Гу. Она продолжает пока учиться, а мы продолжаем за нее активно голосовать. Всего за 3 недели, дорогие друзья, трек «Настоящие» смог продвинуться аж с 17 на 7 место. И это все благодаря вашим активным голосам. Если так и дальше, еще пару-тройка недель смотришь, Мари Гу уже будет у нас здесь в победителях. Посмотрим. Желаем ей удачи. Ну, а вам приятного прослушивания. Мари Гу. Настоящий. Место номер 7.

0: шестое место.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненастье, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Еще одна пребывавшая в неведении артистка, Мари Краймбери, на этот раз тоже узнала свою судьбу с третьего места. Хотелось, конечно, артистке продвинуться, безусловно, дальше, но более ловкими оказались ее конкуренты на этой неделе, и Мария отодвинулась на строку назад. Трек «Ты помнишь» на 12-й неделе занимает сегодня место вне лучшей тройки, где Мари пребывала последние две недели. Но печалиться точно не стоит. Поклонник Мари Краймбери желаю, в общем-то, спохватиться, задуматься и под лучи солнца, хорошее такое полудожелетнее настроение, пытаться максимально проголосовать, чтобы вернуть песню в лучшую тройку, а там еще, может быть, и большего шума навести. Ну, а сегодня именно этот трек подводит нас к еще одной новинке, завершающей сегодня. Этот трек «Поворот». Исполняет ее не просто исполнительница, нам хорошо знакомая победительница Балтийского музыкального хит-парада, правда, в дуэте. Ее зовут Катя Чепик. Релиз нового трека под названием «Поворот» состоялся в конце сентября этого года. Авторами трека стала сама Катя Чепик, одной из авторов, соответственно. В конце прошлой недели на эту песню также вышел официальный музыкальный клип. Песня «Поворот» от певицы — это эмоциональный трек, погружающий слушателя в атмосферу осенней меланхолии, сложных романтических чувств и внутренней уязвимости. Сингл сочетает в себе фирменный танцевальный ритм артистки, глубокий басовый бит и лиричное, даже местами драматичное исполнение. Артистка транслирует идею о том, что настоящие чувства не всегда бывают безопасными и спокойными, но именно эта эмоциональная буря и мурашки по коже заставляют ее оставаться рядом. Ну что ж, давайте-ка вместе проживать эту мелодраму осеннюю. Катя Чепик. Большая премьера здесь, на радио Р, трек «Поворот».
0: Новинка недели.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: платина Билет ЛТ.
1: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Лучшая тройка, ее уже, соответственно, открыли. Причем ребята нам хорошо знакомы. Наши, в общем-то, давние фавориты-любимщики. Группа «Бис». 10-я неделя для трека «Таня, не плачь» наконец-таки перевела группу в лучшую тройку. Здесь, уверен, Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский могут проявить себя настолько, насколько они проявляли себя много-много лет назад. И там они были безоговорочными фаворитами. Сейчас немножко все, конечно же, изменилось. У нас новых фаворитов поприбавилось, но уверен, что ребятки еще смогут тряхнуть стариной. Будем надеяться, поклонники будут не менее активны, чем на этой неделе. Тем временем участник группы Дмитрий Бикбаев все-таки прокомментировал свое состояние после падения с высоты около 4 метров, которое произошло во время одного из недавних концертов. Артист сообщил, что, несмотря на полученную травму и пережитый страх, намерен вернуться к полноценной деятельности на сцену. Как сообщили журналисты, у Дмитрия в итоге диагностировали компрессионный ушиб позвоночника. Спустя неделю после происшествия артист также объявился и сообщил, что его состояние уже стабилизировалось. Он признается, что пережитое оставило после себя определенный страх, но он не намерен на этом заканчивать карьеру. Дмитрий Бикбаев также уделил внимание вопросу безопасности на концертных площадках. Он призвал коллег по цеху и организаторов мероприятий уделять максимум внимания обеспечению безопасности артистов и зрителей, подчеркнув недопустимость спешки при организации самих выступлений. Напомним, инцидент произошел на концерте группы, который стал первым выступлением коллектива после воссоединения. Во время исполнения одной из композиций Бикбаев должен был выполнить акробатический трюк – пролететь над зрительным залом на тросе. Но во время выступления артист не удержался и упал прямо в толпу. Несмотря на травму, певец сумел вернуться на сцену и даже завершил выступление. Ну что ж, герои во всех отношениях, Дмитрий Бикбаев и его коллега Влад Соколовский, я надеюсь, после вот всего пережитого точно еще больше достойны вашего внимания и победы. Но пока давайте-ка еще и других героев чествовать, которых мы тоже очень-очень ценим и готовы прямо сейчас вам представлять. Наш экс теперь уже лидер, фаворит восточных мотивов, губы как вино от Сивака. Сегодня, к сожалению, пропускает вперед нашего победителя. Кто им стал? Ну, давайте-ка здесь немножко завесу тайны все-таки оставим. Если вы еще не догадались, то я вам об этом расскажу сразу после того, как «Губы как вино» появится здесь на строке номер 2.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, сегодня у нас здесь, на первом месте, произошло умопомрачительное во всех отношениях событие. Во-первых, здесь, в очередной раз, в третий уже кряду, победителем Балтийского музыкального хит-парада, третий, я имею в виду, возвращение на место номер один, становится в очередной раз Коста Ла Коста, дорогие друзья. Трек «Черри Леди» возвращает себе лидерство Балтийского хит-парада, но делает это не просто так, а на 20-й неделе, 5-го месяца, соответственно, пребывания здесь в лучшей двадцатке. Ну, здесь, в общем-то, нечего добавить. Песня точно будет одним из фаворитов названия лучшего трека этого года. Плюс, безусловно, мы будем о ней много говорить в конце 2026-го. А сейчас еще раз давайте-ка бурные, громкие, горячие аплодисменты нашему лидеру, который прямо сейчас и завершит наш Балтийский музыкальный хит-парад. Сегодня я про Косту Ла Косту. Ну, а я хочу с вами тоже попрощаться, пожелать вам отличного уикенда в лучшем бабье-летнем настроении и, конечно же, легкого возвращения после на рабочие будни. Будьте, дорогие друзья, в компании Radio Air. У нас всегда есть прекрасная и замечательная музыка для вас и никого, кроме вас. Поэтому оставайтесь с нами, и далее ваши любимые треки не заставят себя долго ждать и будут появляться круглосуточно и далее в наших эфирах. Ну а пока всех благ, всего хорошего и до скорых встреч через неделю. Пока-пока.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Это программа «Безопаснее вместе» на Радио Р. Программа о том, что важно знать каждому, чтобы быть готовым к неожиданным ситуациям. Сегодняшний гость – Дарья Литвинович, специалист отдела гражданской безопасности администрации Вильнюсского районного самоуправления. Мы говорили о том, готовы ли мы на самом деле к чрезвычайной ситуации и с чего начинается настоящая подготовка. Первый и главный вопрос не про вещи, а про план.
2: План заранее подготовленный на разные ситуации, и главное, чтобы этот план был оговорен со всей семьей. И здесь, если нету его, этого плана, то не имеет значения. У одного есть много денег, у другого есть много топлива, у третьего есть хорошая машина, но если нету плана, то все это можно развалить в 3 секунды. Планирование — это самая важная задача. Знает ли ваша вторая половинка, которая для вас так важна, и вы для нее, что будет, если, например, во вторник в 11 часов дня это случится? Знает ли ваша любимая вторая половинка, что вы будете делать? Знаете ли вы, что он будет делать или она? И это самая главная вещь.
1: А самостоятельность, по его словам, начинается с одного простого вопроса.
2: Извиняюсь, а как это ты готовишься выживать, да, если твоя зависимость состоит в 24 часа, ну, и ты уже, у тебя нечего кушать? Это, из этого выходит множество элементов. Не только то, что генератора нет, электричества, но выходит то, что нету наличных денег. Или нету возможности из-за здоровья или из-за других проблем попасть в магазин и закупить. Почему у тебя дома нету элементарных запасов? Почему дома, если человек может себе позволить на хороший автомобиль, да, он не подумает, чтобы себе купить заранее газовую плиту и поставить баллон, который просто будет стоять? Он не занимает много места, намного меньше места занимает, чем 2-3 машины в гараже. Но это дает возможность самостоятельно приготовить теплую пищу в любых условиях.
1: А если говорить о том, кто в семье за что отвечает, есть, по его словам, естественное разделение.
2: Есть мужчина, который за эти вещи должен отвечать. За первое выживание элемента, чтобы не было паники. Вода, еда, тепло, крыша над головой. Он за это отвечает. Поэтому он, что-то делая, строя и развивая, должен подумать, а что будет, если мы окажемся в течение минуты в каменном веке. И женщины. Я считаю, что вот мамы здесь самую главную роль. По своей сути, по своей генетике, это человек планирующий, который может увидеть детали и обеспечить, чтобы была одежда. Не выкидывать старую, где-то теплую, чтобы ее сложить, упаковать, чтобы можно было выбрать, если нужно. Посмотреть за продуктами, за их свежестью, за то, чтобы были продукты, которые не портящиеся, чтобы паника не возникла в первые 24 часа, а чтобы человек просто себе открыл холодильник, а у меня все нормально, я смогу.
1: Отдельный вопрос – это дети. Что они должны знать, если останутся одни?
2: Наш, как родители, обязанность, да, что обеспечить, чтобы ребенок мог бы выжить. Но мы очень часто забываем про одну фразу, про фразу «самостоятельно». Суть в том, что мы должны так обеспечить его знаниями и опытом, и сознанием как бы вот этого элемента, что так может случиться, что он может быть один. Кому звонить, кому не звонить, и как добыть воду или откуда ее взять, какую пить, какую не пить, что кушать, что не кушать. Это нас, родителей, обязанность, да, работать над этим.
1: И главный аргумент в пользу того, чтобы помогать соседям, а не запираться в одиночку.
2: Мы сильны будем только тем, насколько мы сможем собрать группу людей вокруг себя, да, те, которые друг другу в состоянии помогать. Вопрос очень простой, я так попробую это объяснить. Нужен ли вам генератор на 7,5 киловатт? Одно вещь, это иметь себе

0: обеспечить, чтобы у тебя все было, да? Но я хочу, чтобы вы просто поняли все, как бы, в этой ситуации. Если случится так, что у вас все будет у одного, вот у вас одного все будет, генератор работать, свет будет, тепло будет, еда будет, все остальное, но все ваши соседи вокруг будут голодать, тогда они выйдут на улицу, и те, которые добрые люди-соседи, они придут к вам в дом. И для того, чтобы выжила их семья, отберут у вас все. Такая вот ситуация в этой части. Поэтому что лучше? Или быть тем, который в возможности, когда сам себя обеспечил в плане А, имеет резервы на план Б, а в плане С у него вписано, что он поможет всем окружающим, то автоматически вы получаете не врагов за забором, а друзей.
1: Программу закрыли мыслью, что когда ты готов к любому маленькому катаклизму, ты будешь готов и к большим вещам. А когда враг будет знать, что ты готов, он еще задумается, стоит ли к тебе подходить. Полную версию всех программ «Безопаснее вместе» вы найдете на сайте Радио Р, на Ютубе Радио Р и на всех других платформах в социальных сетях.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.
4: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой. Радио

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Литва готовится к переходу ко всеобщему призыву. Но для расширения призыва не хватает казарм, инструкторов и возможностей для подготовки. Кто и на каких условиях будет служить? Наркотики в пирожных, таблетки под видом пищевых добавок и даже взрывные устройства, спрятанные в обычных вещах, что пытаются переслать нелегально и как такие отправления обнаруживают. Почему антибиотики теряют силу и не окажемся ли мы однажды без лекарства против болезней, которые давно привыкли считать излечимыми? Эти и другие материалы читайте в 40-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медиа.
2: «Радио Р». Музыка хорошего настроения.

0: Я из Литвы.
1: Привет, я Йонас Огман, создатель организации Blue Yellow. Я сегодня поговорил с Дайвой Жемите о идентичности, о Литве, конечно, о русской культуре в Литве. И еще по других темах я приглашаю, конечно, вам будет интересно слушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
2: Радио R. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». То, что надо.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: Завтра начнется рабочая неделя, и начинается она уже сегодня с обещаний синоптиков о том, что ожидаются дожди. На побережье будут порывы ветра до 15 метров в секунду. Завтра днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.
3: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.
4: Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time.
5: Let's go.

0: Радио R. Всегда на волне.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Р.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.